четко заснял, что все виновны. Говорил ему Ва, но четко заснял, что все виновны. Говорил ему Ва, но четко заснял, что все виновны.